0: FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ дождей не прогнозируется. Ожидается облачная с прояснениями погода. Теплее всего в Бресте плюс 21-23, в Витебске плюс 15-17, в Гомеле и Гродно от 18 до 20 градусов тепла, в Могилеве от 16 до 18 со знаком плюс. В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков и плюс 15-17.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Тысяча фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры –

0: FM. Новый трек. Реклама.
1: Тысяча фриспинов. Макс Лайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: во всех городах вещания Центр ФМ. Дождей не прогнозируется. Ожидается облачная с прояснениями погода. Теплее всего в Бресте +21-23, в Витебске +15-17, в Гомеле и Гродно от 18 до 20 градусов тепла, в Могилеве от 16 до 18 со знаком плюс. В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков, и +15-17.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете.

Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. В Минске по проспекту Победителей в это воскресенье в честь празднования госсимволики Беларуси пронесли флаг длиной 500 метров и шириной 9 метров. Шествие собрало более 800 человек, спортсменов, деятелей культуры, представителей общественных организаций. В год белорусской женщины в акции приняло участие много женщин. В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси также прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы и Дню государственного флага, гимна и герба, в которых активно участвовали белорусские женщины. А в посольстве Беларуси в Бразилии в минувшую субботу прошло мероприятие «Белорусские женщины-победительницы» с участием представителей бразильских СМИ, посвященное Дню Победы. Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев подчеркнул, что год белорусской женщины расширяет потенциал международного диалога по линии женских политических объединений, общественных организаций и СМИ. Бразильские гости ознакомились с фотовыставкой «Беларусь помнит женское лицо Победы», которую подготовил и предоставил Белорусский союз женщин. Еще одна выставка «Две судьбы, одна кинокамера», посвященная выдающимся женщинам-военным кинохроникам, которые запечатлели героизм и мужество советского народа в период Великой Отечественной войны, открылась в Музее истории белорусского кино в рамках Года белорусской женщины. В центре экспозиции находятся судьбы двух уникальных личностей – Отилии Рейзман и Марии Суховой. Эти женщины не только стали свидетелями исторических событий, но и снимали ценные кадры. Кадры военной кинохроники. Каждый посетитель Музея истории белорусского кино имеет возможность поближе познакомиться с этими женщинами не только как с профессионалами, но и как с простыми людьми. Экспозиция рассказывает об их жизненном и творческом пути. Выставка будет открыта до 2 июня. В Минской городской ратуше прошло награждение финалистов творческого конкурса «Вдохновение для души», приуроченного Году белорусской женщины. На ней представлено более 1000 работ. Их прислали как молодые люди, так и представители старшего поколения. Жюри конкурса рассмотрело все работы и выбрало 26, которые прошли в финал конкурса. Награды в ратуше получили 34 финалистки. Участники проявили себя в декоративно-прикладном искусстве, поэзии, прозе, видеороликах и других форматах. Все они о белорусской женщине. В Национальном статистическом комитете подсчитали, что женщины составляют почти 40% от общего количества исследователей в Беларуси. Основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура. По данным Высшей аттестационной комиссии, в прошлом году докторами наук стали 39 человек, кандидатами наук – 222 человека. В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук. Это были женские новости.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: центре первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко встретился с послом Сербии Илиной Вуколович. На встрече обсудили развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. Также глава государства на неделю принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Обсудили ряд текущих вопросов, в том числе касающихся социально-экономического развития страны. Во вторник Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров, на котором обсудили ключевые вопросы экономики. Разговор коснулся состояния цементной отрасли, мер поддержки Светлогорского целлюлезно-картонного комбината и будущего Оршанского мясоконсервного комбината. Речь шла о долгах этих предприятий, эффективности ранее принятых решений и их реальная отдача для экономики страны. 8 мая Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе. 9 мая глава государства вместе с другими высокими зарубежными гостями принял участие в торжествах в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий стала Красная площадь в Москве, где прошел традиционный парад победы. Затем состоялась церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата. По возвращении из Москвы в Минск Александр Лукашенко принял участие в торжественных мероприятиях, которые прошли в белорусской столице. Глава государства возложил венок к монументу Победы, после чего все участники церемонии на площади Победы почтили память павших героев минутой молчания. В завершении торжественного мероприятия глава государства поклонился ветеранам со словами благодарности и поприветствовал представителей дипкорпуса, которые присутствовали на площади Победы. Президент на неделе подписал ряд важных документов, которые касаются совершенствования системы ввоза алкогольной продукции. Также принят указ, который должен повысить конкурентоспособность белорусских кожевенных товаров на внешних рынках. В преддверии Дня Победы президент вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Поздравления с профессиональным праздником получили работники и ветераны радио, телевидения и связи, а также работники и ветераны печати. Поздравления были направлены Папе Римскому Льву XIV с первой годовщиной торжественного начала понтификата. А в воскресенье Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем государственного флага, герба и гимна. Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Как сохранить лето в банке?
5: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
5: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
5: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ дождей не прогнозируется. Ожидается облачная с прояснениями погода. Теплее всего в Бресте плюс 21-23, в Витебске плюс 15-17, в Гомеле и Гродно от 18 до 20 градусов тепла, в Могилеве от 16 до 18 со знаком плюс. В столице сегодня облачно с прояснениями без осадков и плюс 15-17.
6: По материалам ресурса «Погода Бай».
7: Новый трек.
8: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Ну просто бац-бац и в точку. Написал трек про радио и сразу же попал в ротацию Стив Аоки Radio в нашем эфире, хотя ему можно было и не особо изощряться, потому что его треки и так звучат у нас в эфире, неважно, чему они посвящены. Возможно, когда-нибудь он посвятит трек и понедельнику. А он сегодня, конечно, да, обычно от осознания этого дня не самое улыбательное настроение, но игнорировать этот день невозможно. К тому же есть праздники и события. Вот сегодня 11 мая, можно есть все подряд, потому что праздник желудка. Можно погладить шнурки, потому что день глаженных шнурков. А еще можно задуматься о собственном эгоизме, поскольку отмечается Всемирный день осведомленности об эгоизме. Ну что еще? Например, именно в этот день когда-то компьютер впервые обыграл чемпиона мира по шахматам. Родился Сальвадор Дали, а наши предки начинали собирать березовый сок. Мало? Но день только начался. Я думаю, что еще какие-то поводы для улыбки, поводы для душевного праздника обязательно появятся. В студии Центр ФМ уже появилась Полина Говоровская. До полудня составлю компанию. Ну а далее с нами Джон Саммит и Chainsmokers. Встречай Bingo Players. А еще здесь Anima. Стартуем в утро.
1: Реклама. Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Bay и по номеру 7176.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: в нашем эфире с треком Beautiful. Относится ли это слово к нашим белорусским дорогам? Возможно, все-таки славятся наши дороги чистотой, красотой. Но вот что касается пробок, конечно, тут далеко не Beautiful. Пробки имеются, и сейчас как раз-таки то самое время, 8.14 в Беларуси, 4-бальные затруднения в столице. По Долгиновскому тракту от Орловской до Пригородной 7 минут время проезда, по проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы 5 минут. Есть затруднения по проспекту Дзержинского от МКАД до Сергея Есенина, по Захарова от Слесарной до Андреевской улицы и по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова также скопление автомобилей. Всем приятного пути!
1: Новый трек.

реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Центр FM.

0: сейчас с тобой на 24 года назад вместе с диджеем, который сейчас, к сожалению, отошел от музыки, возможно, решил себя полностью посвятить семье, отцовству, но, тем не менее, у него такой огромный бэкграунд в плане синглов, хитов, альбомов, что, в принципе, можно и дальше продолжать наслаждаться его ранним творчеством. Наш герой ATB. Вспомним хит, который он подарил нам в 2002 году. Когда-то ATB по-настоящему удивил, выпустив двойной альбом Two Worlds, поскольку хотел объединить два мира – танцевальный и расслабляющий. Так он записал на одном диске музыку в стиле «Кафе Дель Мар» для чилла и релакса. Кстати, над этой частью ATB трудился с Мишелем Криту, с тем человеком, который стоит за «Энигмой». А вот второй диск был нацелен на клубы. И именно туда попал сингл «Let You Go». По мнению диджея, в этом треке он совместил несовместимое, хотя бы потому, что песня записана солисткой канадской рок-группы. Кстати, в 2005-м диджей переиздал «Let You Go», только уже с мужским вокалом, но мы вспомним все-таки ту первую версию сингла.
1: Флэшбэк.

Feel the beat, а это, в общем-то, и остается делать, чтобы скоротать время ожидания, попав, например, в пробку. Чувствуй бит и ритм, который задают Центр FM. Ну и, конечно, слушай внимательную информацию, чтобы, в принципе, в пробку не попасть. А сейчас уже на 5 баллов затруднено движение в Минске. Самая крупная пробка по проспекту Независимости от Янки Купалы до Площади Победы. 9 минут, время проезда. По Захарова от Смоленска.

0: это и многое другое послушаем после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Беларусь отметила День Победы всей страной широко и достойно во главе с президентом Александром Лукашенко, который по традиции возложил венок к монументу на площади Победы в Минске. Это торжественное событие стало, безусловно, центральным моментом празднования и одним из тысяч других от столичных площадей до самых отдаленных уголков страны. Разумеется, все ждали слов главы государства в этот день. В нем не только о минувшем и памяти, но и о будущем, сконцентрированные в емких тезисах смыслы. О святом празднике, о неразрывной связи поколений, о ситуации, в которой живем, и нашей готовности защитить Беларусь и ее народ. Минск встретил День государственных флага, герба и гимна грандиозным шествием. Белорусский флаг от стелы «Минск. Город-герой» до площади несли около 800 человек. Масштаб полотнища 500 метров в длину, 9 метров в ширину и вес более 400 килограммов. В начале торжественной церемонии прозвучал гимн Беларуси, после Александр Турчина зачитал поздравления Александра Лукашенко соотечественникам. После завершения шествия праздник на площади продолжился. Творческие коллективы представили концертную программу. Запрет на продажу алкоголя установят в Беларуси во время школьных выпускных. Последние звонки в школах прозвенят в этом году 23 мая. Выпускные вечера запланированы на 12 июня. Исключение – заведения общественного питания, которые продают напитки на розлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний. Белорусская железная дорога на время проведения 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске назначила дополнительные поезда по маршруту Минск-Витебск-Минск и Витебск-Москва-Витебск. Расписание составлено с учетом графика фестиваля, интерьер вагонов поезда будет оформлен в тематическом стиле. В пути пассажиры смогут ознакомиться с историей фестиваля, его программой. Продажи билетов на дополнительные поезда откроются 16 мая. За букет сирени или другого цветущего кустарника могут выписать штраф. Кусты сирени защищены законом о растительном мире. За незаконное повреждение кустарников физлица могут выписать штраф в размере 1350 рублей. Индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на сумму от 450 до 9000 рублей. Штрафы для юрлица до 13,5 тысяч рублей. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

0: Попкорн
1: News. И новости из Италии. Там зафиксировали первый случай, нет, не нового вируса, зафиксировали зависимость от искусственного интеллекта. Да, диагноз поставили 20-летней девушке. И возраст здесь очень важен, потому что, как показывают исследования, в зоне риска при взаимодействии с ИИ как раз-таки люди от 18 до 24 лет.

0: характер и интересы пользователя. Одним словом, душка.
1: Ну, за дружбу.
0: Ну, вот так девушка оставила в своей жизни только диалоги с чат-ботом. Что интересно, для врачей это не стало неожиданностью. Случай зависимости от ИИ был предсказуем. Специалисты ожидали появления подобных поведенческих проблем. Пусть зависимость является цифровой, но опасность присутствует. Потому что искусственный интеллект способен давать человеку опасные идеи, усиливать его паранойю, поддерживать его безумные теории. Вот эта токсичная дружба со временем превращается в зависимость. И этот зафиксированный случай вызвал обеспокоенность.

0: специалисты. Сейчас все чаще нанимают специалистов с философским образованием, потому что философы помогают разбираться, как должны вести себя нейросети и какие ценности они отражают, и насколько им можно доверять.
1: Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе.
2: Попкорн.

0: плоды. Понедельник после майских, понятное дело, это всегда такое испытание для нашей нервной системы. И неважно, стоишь ты за прилавком, сидишь с бумагами или занимаешься грядками на даче. Втягиваться одинаково тяжело. Но именно сегодня, в день, символом которого стал медведь, стоит взяться за то, что ты долго откладывал. Если сил очень много, может потянуть на авантюры и экстрим. Но вот эту удаль молодецкую лучше направить в творчество или спорт. А еще есть интересный исторический факт. В Древнем Египте, оказывается, жрецы, которые неплохо так разбирались в астрологии, именно вот в этот лунный день проводили закладку фундаментов для пирамид и храмов, потому что верили, что у этого дня такая созидательная энергия, она очень мощная, и все, что заложено, простоит века и тысячелетия. Поэтому сегодня стоит действительно подумать над чем-нибудь глобальным. Ну и хорошего тебе понедельника.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: чем порадует или не очень нас сегодня погода. В Бресте 23, в Гомеле и Гродно 20, в Могилеве 17, в Витебске 16. Тепла в Минске 14-16 со знаком плюс. Во всех городах облачно с прояснениями и без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Rex и ее New Religion в нашем эфире. В оригинале песня называется «Insomnia», то есть «Бессонница». И, кстати, за отсутствие сна можно получить штраф от босса. Ну, правда, это все в Китае. Сотрудников в китайских компаниях заставляют спать во время рабочего дня. В некоторых фирмах предусмотрен тихий час, во время которого можно вздремнуть на специальной кушетке или просто отдохнуть. Одна девушка даже в соцсетях поделилась, что несколько раз получала замечания от начальника из-за того, что продолжала работать и мешала коллегам спать. Ну, потому что переутомление, выгорание работника еще никакой организации никогда не приносило пользы. Нужно подумать о себе, а если чуткий руководитель, то пусть он подумает о своих сотрудниках и, возможно, даст какую-то получасовку для отдыха в середине рабочего дня. Ну, а мы продолжаем трудиться в компании друг друга. Здесь Джоэл Кори, Галантис и Изи Бизу. А также Black Child. И очень скоро Арт Бат и Джузеппе Оттавиани. Ну и через несколько минут расскажу о некоторых свежих музыкальных релизах.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Белорусский трек.

0: Statue of Strings. Ну а далее рубрика «Релизы недели». О парочке свежих треков расскажу, кто чего выпустил, кто чем решил удивить своих фанатов.
1: Релизы недели.
0: Тимми Трампет, диджей Трубач, выдал очередной проникновенный сингл «All My Life». Продолжает линию эмоциональных релизов. Его предыдущая работа «Not a Place» была посвящена личной драме, утраченной любви. Он расстался с девушкой после 10 лет отношений. Ну а новый трек о том самом чувстве, за которым люди гонятся всю свою жизнь. «All My Life». Его Трампет создал на пару с Фрэнком Уокером. Ну а то, что вокалист Джон Мартин передаст весь спектр переживаний и сомнений, точно не было.

преддверии релиза свежего сингла Satisfy Кельвин Харрис умело подогревал интерес на различных платформах. Это лето вот-вот станет историческим. Ну, заявление громкое, но все может быть. Кельвин выпустил коллабу с ирландской певицей и диджеем в одном лице Джази. Атмосферные аккорды и легкий ритм органично сочетаются, создавая жизнерадостный танцевальный гимн. То, что нужно для встречи пляжного сезона. Ну и мне по вайбу эта песня очень напомнила One Kiss с Дуа Липой или Promises с Сэмом

новостные паблики, обратила внимание, что соседи, россияне, удивляются нашей белорусской новинке. Пишут, что белорусы превратили борщ в айс-латте. Напиток получил название «холодничино». В его основе лежит свекольный бульон на кефире с добавлением яиц и огурцов. Затем супчик охлаждают, добавляют молоко, взбивают, и получается светло-розовое смузи. Ну, возможно, кто-то из гостивших на майских выходных соседей успел это заценить. А вот что еще происходит в нашей стране, ежечасно делимся в эфире. И очень скоро очередной выпуск новостей. Но перед этим коротко о музыкальных планах. Проспа и Клуни впереди. А еще Димитри Вегас, Дэвид Гетта и Ларин. Пьюр Тон и Дом Дола с нами. И еще куча классной танцевальной музыки, к которой мы вернемся после новостей.

Беларуси. Заседание 4-й сессии Совета Республики состоится сегодня, рассмотрит 14 законопроектов. Среди них нормативно-правовые акты, связанные с госрегистрацией и ликвидацией субъектов хозяйствования, а также изменения законов, которые регулируют земельные отношения, закона о товарных биржах и водного кодекса. В центре внимания будут и документы по ратификации межправительственных соглашений. Нацбанк в июне планирует рассмотреть вопрос о снижении ставки рефинансирования. Поводом для этого стала позитивная динамика замедления инфляции, заявил Роман Головченко. Регулятор прогнозирует, что по итогам года цены вырастут меньше, чем рассчитывали изначально, а кредиты для юрлиц и физлиц уже начали дешеветь. В Гродно накануне прошла уникальная реконструкция форсирования реки Неман. В реконструкции было задействовано большое количество ретро-техники, понтоны и пиротехника. Зрители увидели, как советские бойцы под окном противника преодолевали водную преграду и захватывали укрепленный берег. В Минске скорость самокатчиков начнут контролировать с помощью камер. Мобильный измерительный комплекс автоматически фиксирует скорость и передает данные на планшет сотруднику ГАИ. Нарушителя остановят для профилактической беседы, а за повторный проступок привлекут к ответственности. Камеры будут ставить в первую очередь там, где чаще всего случались аварии с участием самокатчиков. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Ньюсмейкеры.
1: И знаменитостей на днях удивила Риана. Дело в том, что она набила новую татуировку, взяв за основу абстрактный рисунок, созданный 3 ее детьми. На днях татуировщик Кит Маккарди, с которым певица сотрудничает уже давно, поделился новой работой в соцсетях. В публикации крупным планом показана свежая татуировка 38-летней певицы, а также оригинальный рисунок, который дети сделали цветными фломастерами и украсили наклейками «Щенячий патруль» и звездочками. В моем понимании это выглядит, ну, как разноцветные каляки-маляки. То есть никакого такого прям смысла, ничего там не проглядывается, никаких контуров, намеков на что-то конкретное. Тем не менее, Риана решила набить этот рисунок на ноге. И это невероятно трогательно. Семейные татуировки Рианы придуманы ее малышами. Так подписал свой пост Маккарди. У Рианы и A$AP Rocky 3 общих детей. 3-летний Риза, 2-летний Риот, а также 7-месячная дочь Рокки. Многие поклонники пришли в восторг.

0: такой поклонник. Вообще у певицы более 20 нательных рисунков. Например, на правой лодыжке у нее набит год ее рождения, 1988. За правым ухом символ зодиакального созвездия Рыб, а на грудной клетке изображение богини Исиды. Ну, дети подрастают, наверняка это не единственный рисунок в их коллекции. Вполне возможно, что на теле Рианы скоро появятся и другие какие-то интересные картинки. Следим.
1: Ньюсмейкеры.

0: отмечает он 25-летие Estate of Trans своего радиошоу, конечно же, и делает это традиционным способом, выпуском нового альбома. По словам диджея, этот впечатляющий сборник из 43 треков отражает современное состояние транса и его будущее в рамках трех новых тем, то есть три части у этого альбома: Pulse, Frequency и Energy, включая новые совместные работы с RG, Andrew Bayer, Skytek. Там также есть треки от Макса Стайлера, Йориса Вурна. Часть под названием Pulse звучит как настоящая вечеринка. Frequency поддерживает высокий темп и ориентируется на главную сцену. Ну и вот после этого размеренного разогрева часть под названием Energy меняет темп, переходя к более энергичному драйвовому трансу, который заставляет сердце биться чаще. Ну, конечно, 43 трека. Надо же как-то их тоже разделять. Ну, впечатляет другое. Вот только вдумайся, 25 лет, четверть века с завидной регулярностью выходит радиошоу. Да, конечно, стилевые, жанровые границы там давно раздвинуты, то есть не только чистый транс можно услышать в шоу Армина, но, с другой стороны, он давно зарекомендовал себя как продюсер с отменным музыкальным вкусом, так что спасибо ему за то, что знакомит нас и с другой музыкой, и с другими именами. Ну и, к слову, радиошоу State of Trance каждый вторник слушай вечером в эфире Центр FM. Ну а чтобы не пропустить все подкасты диджейские, они у нас ежедневно выходят, между прочим, подписывайся на телеграм-канал Центр FM. Анонсируем все своевременно.
1: Реклама. Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

Soundcheck, Эйдом Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: от прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Теплее всего сегодня в Бресте, где до 23 градусов, в Гомеле и Гродно плюс 20, в Могилеве 17, в Витебске 16 тепла, в Минске 14-16 со знаком плюс, везде облачно с прояснениями и без существенных осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

соцсетях новый гастрономический тренд – мороженое с оливковым маслом. Такой необычный десерт очень популярен на юге Франции, в Провансе. Для его приготовления нужно взять несколько шариков ванильного мороженого, полить оливковым маслом и добавить щепотку морской соли. Пользователи интернета активно тестят такое лакомство. Попробовавшие говорят, что оно удивляет необычным сочетанием сладкого и солоноватого вкуса. Странно, где все эти пользователи были несколько лет назад, когда уже вирусился этот тренд. Причем запустила его, насколько я помню, Дуа Липа. Она как-то в своем видео упомянула, что обожает смешивать морожка с оливковым маслом и морской солью. Поклонники принялись повторять и еще тогда обалдели.

0: также «Медуза». И очень скоро Боб Синклер. Бодрого тебе понедельника.
1: Реклама. Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Белорусский трек.

0: или направление танцевальной музыки, и вообще просто обалдеваешь от того, что происходит в плейлистах Центр FM, то настоятельно рекомендую запомнить наш сайт centrfm.by. Там ведется круглосуточная трансляция эфира. Если вдруг в FM-приемнике нас потерял, то интернет-трансляция тебе в помощь. Ну а еще через мобильное приложение Radio Player нас слушай и в умных колонках. Скажи: «Алиса, включи Центр FM», и мы с тобой. Ну а далее здесь Хардвелл и Браев. Обещают быть Фишер и Тонсен Дай. Чейнсмокерс очень близко. Ну а раньше всего узнаем новости.
1: Новости.
2: 8 и 9 мая Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина побывал в Москве, где встретился с российским коллегой. Присутствовал на военном параде и вместе с лидерами других государств возложил венок могиле неизвестного солдата. Традиционно в адрес главы белорусского государства поступили многочисленные поздравления от зарубежных коллег. В Беларуси изменят нормы питания в школах. Решение рассмотрели в правительстве. В самом меню будут использовать

на учебный комплекс для тестирования элементов рентгенооптики. В Могилевском зоосаде открылся контактный зоопарк. В просторном вольере поселились животные, которые можно погладить, покормить и с которыми можно сфотографироваться. Миниатюрная шотландская коровка, альпака, кенгуру, морские свинки, барашки, козочки и декоративные кролики. На 100 квадратных метрах для каждого питомца обустроены отдельные апартаменты, в том числе утепленные. Торжественная и яркая церемония чествования государственных символов прошла в Минске. В мероприятии приняли участие представители молодежи, военно-патриотических классов и клубов общественных объединений, трудовых коллективов, курсанты и военнослужащие. Одномоментно с начала мероприятия от стелы «Минск. Город-герой» к площади было организовано шествие с флагом длиной 500 метров. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Завершился 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В центральном поединке сошлись Брестская и Минская «Динамо». В итоге победа досталась столичной команде, которая на выезде одолела соперника 2-1. Минчане поднялись на второе место в таблице, а лидирует в первенстве действующий чемпион МЛ «Витебск». Команда набрала 17 очков и на 1 балл опережает Минская «Динамо». Третьим идет «Гомель». Барселона в 29-й раз и второй сезон подряд выиграла чемпионат Испании по футболу. Впервые в истории синегранатовые завоевали титул в Классико. На своем поле Барса обыграла Реал 2-0 и стала недосягаемой для главного конкурента. Интересно и достижение защитника Барселоны Жуана Канселу. Он первый футболист в истории, кто стал чемпионом в 4 из топ-5 лиг Европы. Помимо титула в испанской Ла Лиге, португалец выигрывал чемпионаты в Италии с Ювентусом, Англии, Манчестер Сити и Германии в составе Баварии. А тем временем в Мексике готовится к предстоящему чемпионату мира. И в связи с этим даже решили сократить учебный год на 40 дней. Именно поэтому 32 миллиона мексиканских школьников отправятся на каникулы 5 июня за 6 дней до старта Мундиаля. По замыслу это должно снизить нагрузку на транспортную систему страны во время турнира. Еще одной причиной такого решения властей стала предстоящая в Мексике летняя жара, которая по прогнозам синоптиков будет аномально высокой. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

И Ви в нашем эфире с треком «My Body», «Мое тело». Тут ученые определили части человеческого тела, оставленные эволюцией, без которых можно нормально существовать. По мнению исследователей, первое место по бесполезности занимают гланды. Они не только не приносят пользу, но и могут навредить, потому что способны накапливать вредные бактерии, и их удаление никак не сказывается на нормальной жизнедеятельности человека. За гландами следует аппендикс, которым

0: пазухи, расположенные вокруг носовой полости. Бактерии накапливают, провоцируют головные боли, увеличивают риск осложнений и простудных заболеваний. В общем, они человеку ни к чему. Ну и в списке бесполезных, по мнению ученых, находятся мочки ушей. Ученые даже в шутку говорят, что их отсутствие заметили разве что дамы, которые носят сережки. Ну, тут, конечно, я согласна. Можем мы прожить и без мышц, расположенных за ушами. Никакой функциональной пользы они не несут, заявляют специалисты. Значит так, уважаемые ученые, уши и вот эту околоушную территорию на нашем теле, пожалуйста, не трогать. Если нам это дано природой, значит, для чего-то нужно. Тем более, что уши – драгоценный инструмент, позволяющий получать нам музыкальное удовольствие. Продолжаем это делать вместе с Центр-ФМ. А впереди Хардвелл и Браев, а также Сони Фодера.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Время покупать! Билеты на «Белбетфест 2026». Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС. 994-22-66. Живой звук. 16+.
6: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

0: Сегодня теплее всего в Бресте, где до 23 градусов, в Гомеле и Гродно плюс 20, в Могилеве 17, в Витебске 16, в Минске 14-16 со знаком плюс, но главное везде с прояснениями и без существенных осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Эфир на центре продолжает Кэшмер с треком «Ультра Лав». А любовь бывает разной, в том числе и к самому себе, но обычно такое чувство называют эгоизмом. Кстати, сегодня отмечается Всемирный день осведомленности об эгоизме. То есть это день, когда нужно что-нибудь интересное вот об этом рассказывать. Ну, я могу сказать, что по мнению ученых, женщины больше склонны к альтруизму и... Есть, конечно, различные исследования. Вот виной гормон дофамин, то есть гормон радости, удовольствия, веселья и эйфории. Получается, что если уровень этого дофамина у женщин падает, то возрастает эгоизм. А вот у мужчин наоборот. Они в разных вопросах начинают ставить в приоритет личную выгоду, когда этот дофамин повышается. Так что это получается? Чтобы мужчина блеснул щедростью, нужно его расстроить, разозлить, чтобы этого дофамина не было. Надо разбираться в этих вопросах. Ну а пока мы все-таки стараемся дарить тебе дофамин и поднимать твой тонус, в первую очередь благодаря танцевальной музыке, которая у нас в огромном количестве. Арман Ван Хелден в плейлисте в этом часе. А также Джон Саммит. И очень скоро Кункс. Отличного тебе понедельника!
1: Реклама. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

0: Россия, он в нашем эфире. Галактика. Ну что на самом деле происходит в нашей галактике, никто не знает. Но кое-какие подробности касательно космической жизни появились. Вот военное ведомство США на официальном сайте опубликовало архивные данные о неопознанных летающих объектах. Мы помним, что еще в конце апреля президент США Дональд Трамп обещал обнародовать эту информацию. Вот, пожалуйста, и фото, и видео, все доступно. Военные летчики говорят, что видели такое, во что невозможно поверить. А есть, например, в документах о внеземной жизни НЛО упоминание существ маленького роста. Летающие объекты, которые бесшумно зависают в воздухе, вызывают сбои в работе электромагнитного оборудования и быстро набирают скорость. Ну, то, что видела я, конечно, вызывает и интерес, и волнение, и недоверие в то же время, потому что мы знаем, на что способен искусственный интеллект. Может, нас всех надурить захотели таким образом. В общем, надо еще 100 раз перепроверять и, конечно, обратиться за комментарием к специалистам. Ну, а мы идем дальше. Purple Disco Machine на горизонте. А также Джоэл Кури. Здесь Могуай. И свежайшие новости прямо сейчас.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам государственных программ вооружений и государственного оборонного заказа. В центре внимания два ключевых вопроса. Уровень оснащенности армии по итогам реализации государственной программы вооружений на 2021-2025 годы. Задачи, которые предстоит решить в следующую пятилетку. В продолжении темы президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа сообщил, что страна повысила удельный вес современных образцов вооружений в армии. Беларусь не пытается монополизировать ту победу и ценит вклад других народов. Когда 30 национальностей встали плечом к плечу на оборону самого ценного для всех жизни и свободы. Государственная политика в Беларуси про созидание. Александр Лукашенко предлагал и предлагает жить в мире не только соседям. В Минске учебно-полевые сборы для 10-классников начнутся 25 мая и продлятся 10 учебных дней. Для 1000 юношей Минобразование рекомендовало круглосуточный формат с выездом в лагеря, базы отдыха или воинские части. Остальные пройдут сбор в городе. Отказаться нельзя, это часть учебного процесса. Без отметки по предмету подростка не переведут в 11 класс. С 12 по 15 мая в Минске соберутся профессионалы сферы здравоохранения. В этом году форум здравоохранения Беларуси впервые пройдет в Минском международном выставочном центре. На экспозиции ключевые места займут коллективные стенды холдинга «Белфармпром» и предприятия «Билмедтехника», которые продемонстрируют достижения белорусской медицинской промышленности. В рамках деловой программы форума за 4 дня состоится 45 конференций и 7

0: здесь на своем каком-то участке кустик и уже при необходимости срывать и украшать свое жилище. Так что, если хочется сразить свою даму как раз-таки букетом сирени, то лучше сначала ей подарить вот эту рассаду, а потом пусть каждый год ее этот кустик цветочно радует. Ну, а мы продолжаем радовать твои ушки. Алок прямо по курсу Purple Disco Machine.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Центр FM.

0: Спонсор прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: И сегодня в Бресте до 23 градусов тепла, в Гомеле и Гродно плюс 20, в Могилеве 17, в Витебске 16, в Минске 14-16 со знаком плюс. Во всех градах облачно с прояснениями и без существенных осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: weekend.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Центр FM. Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственных программ вооружений и государственного оборонного заказа подчеркнул, без оснащения войск современным вооружением невозможно решить задачи обороны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Активисты БРСМ провели акцию «Гонорусь родными символами». На стадионе «Динамо» 1500 студентов столичных вузов, держа над головой цветные карточки, хором исполнили государственный гимн и превратились в огромное полотно государственной символики. Особо зрелищный перформанс смотрелся с высоты. Запрет на продажу алкоголя установят в Беларуси во время школьных выпускных. Последние звонки в школах прозвенят в этом году 23 мая. Выпускные вечера запланированы на 12 июня. Исключение заведений общественного питания, которые продают напитки на розлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний. Белорусская железная дорога на время проведения 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске назначила дополнительные поезда по маршруту Минск-Витебск-Минск и Витебск-Москва-Витебск. Расписание составлено с учетом графика фестиваля, интерьер вагонов, поездов будет оформлен в тематической стилистике. Запреты на посещение лесов действуют в 11 районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды, въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

the time.

0: Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Центр FM. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Мисс Моник и проект Капюшон выпустили трек «Hot Sauce». Мисс Моник, известная своим мелодик техно, объединилась с Капюшон, тек-хаус, псевдоним никого иного, как Афроджек и GLZ. Релиз состоялся на лейбле Этерна, принадлежащем итальянскому трио Медуза. После успешного дебюта на Этерна с треком Номасита совместно с Дженези и Карл Би новая работа продолжает серию хитов. Идея родилась после встречи артистов на Ультре в Майами. Ранние версии трека тестировались на ведущих фестивалях и площадках, что позволило доработать композицию в реальных клубных условиях. Слушаем.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя! 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: во всех городах вещания Центр ФМ. Дождей не прогнозируется, ожидается облачная с прояснениями погода. Теплее всего в Бресте +21-23, в Витебске +15-17, в Гомеле и Гродно от 18 до 20 градусов тепла, в Могилеве от 16 до 18 со знаком плюс. В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков и +15-17.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Александрой Ашановой.
1: 2026 год объявлен годом белорусской женщины. Именно поэтому у нас сегодня в гостях артистка балета Большого театра Беларуси, чья улыбка на поклоне способна растопить любое сердце. Упорство за кулисами вызывает восхищение. Ирина Варфоломеева. Ирина, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Я рада вас приветствовать у нас и сразу же отмечу. Ваши слова. Балет без исторической памяти невозможен. Я вот как со стороны зрителя хочу задать вопрос. Балет часто называют искусством таким вот легким, парящим со стороны. Но на сцене Большого театра ставят спектакли о войне. Что чувствует балерина, когда ее партия – это не про красоту, а про боль и мужество?
2: Скажу так, что в этот момент все переворачивается внутри. Ты как будто осознаешь, что все проблемы, с которыми ты сталкиваешься в будничной жизни сейчас, они не проблемы. Вообще не проблемы. И ты сейчас говорю, у меня мурашки по коже пошли. Буквально пару дней назад мы танцевали патетический дневник памяти в преддверии 9 мая на сцене Большого театра Беларуси. И всегда этот спектакль, несмотря в каком номере я задействована, стараюсь смотреть за кулисами. И слова просто пробирают до глубины души. И я прослезилась. На финальном номере я стояла, и у меня прям текли слезы. Но я уже опытная, тушу глаза на этот спектакль, не крашу, поэтому... Потому что не плакать невозможно. Как бы ты ни сдерживался, как бы ты ни на опыте не старался понимать, что ты все равно на сцене танцуешь, то есть все равно эмоции пробирают сильнее.
1: Чувствуете ли вы ответственность вот не только за, условно, чистоту па, но и за правду, которую передаете зрителю?
2: Конечно, потому что, наверное, на артистах, на публичных людях, как ни на ком, лежит вот эта ответственность не только сохранить память о подвиге наших прадедов, но и передать ее следующим поколениям. И спектакли, которые идут на сцене Большого театра Беларуси, как ничто, этому способствуют.
1: Ирина, путь балерины – это всегда история преодоления. Огромная работа, пласт работы, веры в себя. И вот в год белорусской женщины мы говорим о силе и красоте. Что для вас лично стало самым главным испытанием на пути к большой сцене? И какой опыт для вас вот сыграл больше всего?
2: На пути к большой сцене, наверное, дисциплина. Потому что дисциплина, как известно, определяет результат. Не всегда до конца доходят самые талантливые, самые способные, самые терпеливые. Тут должно сложиться 2 плюс 2 плюс 2, чтобы получился хороший результат. Ну и, наверное, преодоление каких-то жизненных обстоятельств, сохранение здоровья, чтобы все-таки была возможность выходить на главную театральную сцену страны.
1: Но мы здесь не можем, наверное, не затронуть тему мамы. Я так полагаю, она растила вас одна и вложила в вас огромную любовь к искусству.
2: Да. Мама для каждого человека... Жизнь начинается с мамы. Это первая улыбка, первое теплое прикосновение, первые слова. И действительно, мама для меня сделала, наверное, все возможное и даже больше для того, чтобы я состоялась, и я была сегодня тем я, кем вы все меня знаете.
1: Расскажите, это интересный очень путь у вас.
2: Ну, я родилась... В обычной, простой семье у меня мама имеет три образования.
1: Удивительно.
2: Инженер, экономист и преподаватель. Она работает в Белорусском государственном аграрно-техническом университете, работала старшим преподавателем на кафедре трактора автомобилей, читает лекции на тему устройства конструкции тракторов и автомобилей. То есть через ее уроки проходит все будущее аграрное нашей страны. И я родилась очень нездоровым ребенком. То есть, ну, были вопросы по здоровью. Я очень долго лечилась, поздно начала ходить. И в 4 года я попала в большой спорт, в художественную гимнастику. Светлана Васильевна Бурдевицкая что-то во мне разглядела и сказала маме, что мне обязательно нужно прийти в гимнастический зал. Потом мама решила, что нам этого мало, и отвела меня в школу искусствоведения при Национальном художественном музее. Затем мы поступили в музыкальную школу, так как слуха у меня особо не было, меня взяли на класс домры, но все равно это безумно было интересно. И затем мы пошли в школу рисования Ришарда Антоновича Мая. Вот так примерно выглядело мое детство с 4 до 10 лет. Еще помимо этого были какие-то кружки лепки, из глины, из соли, но это уже было так, мимолетно. И в 10 лет я поступила в хореографическую гимназию-колледж. и продолжила уже свой путь главной центральной сцене страны. И рядом всегда была мама. Это все было непросто, потому что это были сложные годы. Сейчас у детей намного больше у родителей возможностей, чем было у нас. Но, тем не менее, наши родители не сдавались, давали нам все самое лучшее и шли вперед и растили нас.
1: Хорошо, сейчас очень современно говорить, слышать от психологов, что, мол, не крадите у детей детство.
2: У меня не было украдено детство, у меня было прекрасное детство. Смотрите, с какой улыбкой вот. Я его вспоминаю. Мне кажется, намного
1: наоборот,
2: неинтереснее сидеть в школе, а потом, как мне всегда мама, если мне было сложно, ну, конечно, каждый ребенок устает и говорит, там, устал, еще что-то, она мне говорила, все, бросаем, иди ковыряйся в песочнице. Я подумаю чуть-чуть, говорю, нет, в песочницу не хочу, давай обратно, вот все туда, куда мы ходили. Поэтому нет, это было очень шикарное детство, интересное детство. Я считаю, что это было лучшее детство. И детство, после которого, наверное, во взрослой жизни я выдержу все.
1: Хорошо. А что сейчас, может быть, важно сказать мамам, которые, возможно, не до конца верят в детей своих?
2: Верьте. Поддерживайте. Настаивайте, потому что любой ребенок, видя, как в окно играют его сверстники, в какой-то момент скажет, что он не хочет ничего делать. Ну и, наверное, прилагайте максимум усилий для того, чтобы вложить знания в ребенка. Доходчиво объясняйте.
1: Спасибо, Ирина. Балет — это мир хрупких, вечных женщин. Но за этой хрупкостью скрывается невероятная внутренняя сталь и самопожертвование. По вашему мнению, какую главную истину о женском характере раскрывает классический балет?
2: Терпение.
1: Просто для меня это какой-то совершенно невероятный мир.
2: При любых обстоятельствах ты не можешь терять лицо. Ты должен сохранять спокойствие и умиротворение внешне, несмотря на то, что у тебя может внутри твориться разное. Ну и всегда выходить победителем в любой ситуации.
1: Хорошо. А от каких повседневных вещей, вот обычному человеку, казалось бы, стоит отказаться балерине? Ну, таких прелестей, не знаю, как фастфуд.
2: Ну, фастфуд, газировка, не знаю, я с детства никогда это не употребляла, поэтому мне не было такого, что вот в связи с балетом я отказалась от этого. Нет, наверное, все-таки возвращаемся к дисциплине, что ты график подстраиваешь под работу, ты не можешь позволить себе там пойти куда-то или поехать куда-то, ты всегда открываешь репертуар, смотришь и потом планируешь все остальное дальше.
1: Хорошо, самое любимое, что из репертуара?
2: Все. Выход на сцену. Не, на самом деле есть, конечно, спектакли. Не люблю говорить любимое, нелюбимое. Всегда говорю, наверное, спектакли, в которых ты себя более комфортно чувствуешь или некомфортно.
1: Давайте это так.
2: Потому что мы работаем в репертуарном театре, мы не подписываем контракт на какой-то определенный спектакль. Мы работаем все, что есть в репертуаре, причем не только балеты, но и оперы. И концерты, то есть абсолютно все, что стоит в репертуаре, мы в нем можем быть задействованы. Поэтому, наверное, спектакли, в которых я более комфортно себя чувствую, это «Анюта», «Эсмеральда», моя любимая «Байдерка». Ну, а все остальное, наверное, под настроение. Иногда хочется что-то одно станцевать, иногда что-то другое. Нет, ты абсолютно себя чувствуешь научишься чувствовать комфортно в любом себе спектакле. Опять-таки, это выход из зоны комфорта.
1: Вы уже очень много лет работаете на сцене Большого театра. Что в этом театре, в этой атмосфере, по-вашему, самое женское? Год белорусской женщины.
2: Ну, педагоги, которые сохраняют эту атмосферу, потому что педагоги у нас тоже сильные белорусские женщины. Это Татьяна Михайловна Ершова, народная артистка Беларуси. Юлия Борисовна Дитко, заслуженная артистка Беларуси. И благодаря им мы с каждым днем совершенствуемся и становимся лучше и крепче. Потому что эта профессия работает изо дня в день на результат, несмотря на твое состояние.
1: Ирина, а есть ли какие-то роли, о которых вы мечтаете?
2: Не знаю. Наверное, говорят, что нельзя говорить, потому что не сбудется, но я абсолютно не суеверная. Поэтому какой-то одной роли, наверное, я не знаю. Я уже сейчас задумалась, я думаю, ну, хотела бы, наверное, и это станцевать, и это. Я бы, наверное, хотела развиваться просто в этой профессии, но в то же время оставаться человеком, потому что сфера искусства все-таки сложная, и вот главное не перешагнуть какую-то такую грань.
1: Все мы смотрели фильм «Черный лебедь».
2: А... Не смотрела. Вы мне сейчас расскажете.
1: Хорошо. Может быть, это стереотипно, а есть ли какие-то, скажем так, игры закулисные между балеринами? В пуанты не посыпали ли гвоздей?
2: Ну, в пуанты гвоздей нет, но, конечно, присутствуют. Они еще присутствуют с колледжа, потому что... Эта конкуренция тебя стимулирует изо дня в день. Это
1: согласна.
2: Вот банально. Там ты пришел на станок в балетный зал, он расположен буквочкой П. Кого-то поставили на средний станок, кого-то на боковой. Тебе уже хочется на средний. Там концерт в колледже. Кого-то выпустили танцевать, кого-то не выпустили. Тебе уже хочется участвовать.
1: Да.
2: То есть вот это вот эта конкуренция, которая тебя подталкивает. Но понятно, что есть... Как это? Полезная конкуренция, есть не очень. Но я всегда старалась не обращать
1: на это внимание. Но вредительства какого-то откровенного не было.
2: В детстве было, наверное, потому что дети, которые поступают в хореографическое училище, они поступают со всей Беларуси, и они тоже смотрят эти фильмы, и им тоже хочется, они живут далеки от родителей, они живут в интернате с 10 лет в училище, и им хочется, наверное, немножко как в фильмах, но это такое было детское, и как бы оно прошло, и все, нет, в театре уже, наверное, каждый работает сам над собой. Надеюсь на это, что каждый работает сам над собой, будем сохранять так.
1: А что по поводу свободного времени?
2: Понедельник у нас выходной.
1: То есть целый день.
2: Целый день, да.
1: Ирина, как вы его проводите?
2: Хотелось бы лежа на диване, но не всегда так получается. Поэтому за неделю накапливаются какие-то дела. С удовольствием принимаю участие в каких-то проектах, потому что я считаю, что любое участие мое в проектах — это... рассказ о балерине, то, что балерина — разносторонние личности, как бы о них ни думали. И все-таки, может быть, кто-то, послушав мое интервью или увидев меня в каком-то проекте, захочет прийти к нам в театр на спектакль, и я буду этому очень рада.
1: Хорошо, день с балериной, он какой? Рабочий.
2: Рабочий, просыпаемся, умываемся.
1: Во сколько просыпаемся?
2: Ну, где-то 8, наверное, 8.30, плюс-минус. Умываемся, идем в театр, у нас 10 урок, класс, обязательный класс. Но перед ним, понятно, нужно переодеться, заплестись, разогреться. Поднялись в 10 в зал, до 11 позанимались классикой. В 11 начинаются репетиции, чаще всего они идут до 2. А в 2 репетиция заканчивается, начинается... свободное время, то есть ты можешь сходить где-то к врачу, где-то на массаж, где-то на примерку костюма, опять-таки поучаствовать в каком-то проекте, и к... Ну, если спектакль, то к 5 возвращаешься в театр, если репетиция, то репетиция начинается в 6, значит, ты можешь там, ну, без 26 прийти. И начинаешь готовиться к спектаклю, и всем спектакль. Ну, я обычно готовлюсь за 2 часа до выхода. Если я с первого акта, то обычно вот с 5 начинаю подготовку.
1: Я не представляю, как вы все успеваете. В одном из интервью вы отметили, что артист – это вечный ученик. Сейчас, когда вы уже состоявшаяся балерина, вы продолжаете заниматься наукой. Давайте об этом.
2: Да, я поступила в магистратуру в 20-м, 21-м году. Поступила в магистратуру. Окончила ее на 10, и мне поступило предложение с Национальной академии наук продолжить обучение в аспирантуре. Я с радостью его приняла и начала заниматься наукой, писать аспирантскую диссертацию на тему «Детский национальный балет. Теоретическая разработка и сценическое воплощение». И параллельно пишу статьи. Вот недавно совсем писала статью на тему «Анализ хореографии балета «Страсти Рогнеды» и как его можно адаптировать для показа современным детям». Пытаюсь, насколько у меня хватает, конечно, времени и ресурсы силового, эмоционального какого-то. Потому что наука — это еще сложнее, мне кажется, чем в спектакле танцевать. Потому что как-то в спектаклях я все-таки увереннее себя чувствую, чем за компьютером.
1: Ирина, хорошо, а как вы себя видите через 5 лет?
2: Не знаю, не задумывалась об этом. Жизнь так сейчас меняется быстро, и... Ты как будто бы задумался, а потом вот оно все вот так переворачивается, и все надо начинать заново. Думаю, надеюсь, что я буду работать в театре, смогу сохранить блеск в глазах и любовь
1: к профессии.
2: К профессии, да, к искусству. Остаться хорошим человеком, воплотить, наверное, какие-то свои мечты и желания. Вот как-то так.
1: Ирина, я предлагаю проанонсировать для наших слушателей постановки, в которых вы задействованы.
2: Ну, конкретно
1: что-нибудь из ближайших.
2: Мне, наверное, прям сложно, потому что мы задействованы во всем репертуаре. То есть мы приходим и мы узнаем по факту. Да. Мы узнаем по факту, у нас составы либо висят на стене, либо зачитывает помощник режиссера. Поэтому приходите на все спектакли в Большой театр Беларуси.
1: Ирина, я вас попрошу еще в год белорусской женщины от сильной женщины что-то вот пожелать белорусскому.
2: В год белорусской женщины я хочу пожелать и так нашим сильным, умным, целеустремленным белорусам, наверное, никогда не останавливаться на своем пути, на достигнутом. Всегда можно идти дальше, больше, быть еще сильнее, любить свою страну, развиваться в своей стране. Потому что если мы будем делать каждый маленький вклад, сделает, то наша страна будет еще красивее, еще, наверное, крепче, еще независимее. И тогда мы и наши дети будем жить так же хорошо, как живем мы сейчас.
1: Ирин, я отмечу, скажу, что вы, наверное, не просто балерина, вы та самая муза, которую видят глаза, а вот слушать ваш танец, именно слушать ваш танец одно удовольствие. И в год белорусской женщины вы одно из самых ярких его украшений. Спасибо вам огромное. Наша беседа подошла к концу, Ирина. У меня потрясающее какое-то ощущение после нашей беседы. Вы действительно показатель женской мужественности.
2: Спасибо большое. Это очень мило и это очень вдохновляюще. Я еще с большим энтузиазмом вернусь завтра в балетный зал.
1: Ирин, спасибо вам огромное. А для радиослушателей я напомню, что у нас сегодня в гостях была артистка балета Большого театра Беларуси Ирина Варфоломеева. Спасибо огромное, Ирин, за сегодняшний визит ваш.
2: Спасибо.
0: Центр притяжения с Александрой

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
2: Встречайте первый магазин Outlet от бренда Conte. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики Конте. Подробности по телефону 8029 622 69 66.
3: Белорусский трек.

президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственных программ вооружений и государственного оборонного заказа подчеркнул, без оснащения войск современным вооружением невозможно решить задачи обороны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. Мы должны иметь то оружие, которым мы можем воспользоваться, с которым мы умеем обращаться. Оружие надо приобретать и создавать то, которое нам будет нужно, заявил глава государства. Активисты БРСМ провели акцию «Гонорусь родными символами». На стадионе «Динамо» 1500 студентов столичных вузов, держа над головами цветочные карточки, хором исполнили государственный гимн и превратились в огромное полотно государственной символики. Особо зрелищно перформанс смотрелся с высоты. Запрет на продажу алкоголя установят в Беларуси во время школьных выпускных. Последние звонки в школах прозвенят в этом году 23 мая, а выпускные вечера запланированы на 12 июня. Исключение – заведения общественного питания, которые продают напитки на розлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний. Белорусская железная дорога на время проведения 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске назначила дополнительные поезда по маршруту Минск-Витебск-Минск и Витебск-Москва-Витебск. Расписание составлено с учетом графика фестиваля. Интерьер вагонов поездов будет оформлен в тематическом стиле. Запреты на посещение лесов действуют в 11 районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя. Также запрещено разводить костры. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Your father know you dance like that?
1: Реклама. Один ролик. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017 329 21 29.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Белорусский трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
2: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
4: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ дождей не прогнозируется. Ожидается облачная с прояснениями погода. Теплее всего в Бресте плюс 21-23, в Витебске плюс 15-17, в Гомеле и Гродно от 18 до 20 градусов тепла, в Могилеве от 16 до 18 со знаком плюс. В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков, и плюс 15-17.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
6: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
7: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
3: Белорусский трек.

Ваша поддержка. Новинки эфира на центре. We rave, baby! Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave, baby! Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: новости.
1: Александр Лукашенко провел совещание по вопросам госпрограмм вооружения и государственного оборонного заказа. Президент подчеркнул, что правительством подготовлены проекты государственной программы вооружения на ближайшие 5 лет и государственного оборонного заказа. В связи с этим он поинтересовался, как военные оценивают указанные документы в плане укрепления обороноспособности государства. При этом он подчеркнул, что все должны понимать, что эффективность выделяемых средств должна быть максимальной. В школах Беларуси 14 мая пройдет единый урок, посвященный Дню семьи. С учениками будут говорить о том, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей в глазах молодежи. В год белорусской женщины особое внимание уделят роли современной белоруски. В Беларуси началась акция «Дом без насилия». Если вы или ваши близкие стали жертвой домашнего насилия, то можно позвонить по телефону 102 или написать заявление в районное управление внутренних дел, а также оставить сообщение через чат-бот. В центре Минска из-за строительства метро изменили движение транспорта. На проспекте Машерова изменилось движение транспорта на участке от улицы Богдановича до улицы Даумана. Это коснулось движения в обоих направлениях. Кроме того, как сообщили в ГАИ, на этом участке уменьшили количество полос с 3 до 2. И в завершении прямой авиарейс свяжет Минск и Чебоксары. С 15 июня перелеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Планируется, что полеты будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам. Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской Республики. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Новинки эфира на центре. Клэптон Black and Gold.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белагропромбанк.
3: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня во всех городах вещания Центр ФМ дождей не прогнозируется, ожидается облачная с прояснениями погода. Теплее всего в Бресте плюс 21-23, в Витебске плюс 15-17, в Гомеле и Гродно от 18 до 20 градусов тепла, в Могилеве от 16 до 18 со знаком плюс. В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков и плюс 15-17.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного. Делайте

0: Новости.
1: В Беларуси запустили производство углекислого газа для выпуска лимонада и удобрений. Установку открыли на гродненском предприятии «Азот Химфорсис» при поддержке Банка развития. Его мощность – 2000 килограммов углекислого газа в час. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить в нем белорусских производителей газированных напитков, а также металлургических и химических предприятий. Ранее двуокись углерода была импортной. Родителям напомнили, что отказ от учебно-полевых сборов грозит не аттестацией десятиклассника. В Комитете по образованию Мингорисполкома пояснили, что сборы являются обязательной частью образовательного процесса по предмету допризывная и медицинская подготовка. Без отметки за эти 10 дней ребенок не будет аттестован за год, а значит, его не переведут в 11 класс. Республиканская акция «Беларусь против табака» стартовала. Основная цель акции – рассказать о негативном влиянии табачной и никотиносодержащей продукции на организм человека, о способах отказа от курения и использования электронных систем курения. Последние десятилетия стали популярными среди всех возрастных групп, особенно у молодежи, использование вейпов и других современных никотиносодержащих продуктов. На самом деле электронные сигареты могут оказывать даже больше негативного воздействия на здоровье, чем обычные сигареты. До 5 июня во всех регионах страны запланированы тематические мероприятия, марафоны, флешмобы, тренинги и конкурсы. Таксистов в Беларуси ждут перемены. С 5 октября вступает в силу норма, которая обязывает заключать с водителями полноценные трудовые договоры, а не гражданско-правовые. Кроме того, изменится внешний вид машин. Желтый фонарь на крыше теперь должен располагаться строго по центру, чтобы пассажир мог четко видеть такси издалека и во время его остановки. Эти меры позволят сделать рынок перевозок прозрачнее и безопаснее. Новые правила затронут тысячи таксистов и диспетчерских служб по всей стране. В завершение, Антарктида теряет устойчивость из-за скрытых тепловых ловушек. Они разрушают ледники в 10 раз быстрее, чем предполагали ученые. Новое исследование выявило опасный механизм. На нижней поверхности шельфовых льдов обнаружили гигантские каналы. Они засасывают и удерживают теплую воду, словно в термосе. Потеря прочности шельфа лишает материковые ледники опоры и провоцирует их сползание в океан. Это влечет повышение уровня мирового океана, смену морских течений и даже затопление прибрежных городов. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Мисс Маник и проект Капюшон выпустили трек «Hot Sauce». Мисс Маник, известная своим мелодик техно, объединилась с Капюшон, тек-хаус, псевдоним никого иного, как Афроджек и GLZ. Релиз состоялся на лейбле Eterna, принадлежащем итальянскому трио Медуза. После успешного дебюта на Eterna с треком Nomasita совместно с Genesi и Carl B, новая работа продолжает серию хитов. Идея родилась после встречи артистов на Ультре в Майами. Ранние версии трека тестировались на ведущих фестивалях и площадках, что позволило доработать композицию в реальных клубных условиях. Слушаем.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
4: Время покупать! Билеты на «Белбетфест 2026». Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС. 994-22-66. Живой звук. 16+.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Завтра дождь ожидается в Бресте, Гродно и Гомеле. Вероятно, гроза, при которой прогнозируется шквалистый ветер. В Бресте плюс 18-20, в Гродно от 17 до 19 градусов тепла, в Гомеле плюс 23-25, в Витебске плюс 20-22, в Могилеве от 22 до 24 градусов тепла. В Минске завтра плюс 20-22, переменная облачность. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза.
4: По материалам ресурса «Погода Бай». Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Биби Рекса. Не так давно она приняла волевое решение обновить еще один классический суперхит. Хит от Faceless, New Religion. Назвал его, конечно же, определенно. Решила сделать это очень даже здорово. Что у нее не получилось. 16:03 в белорусской столице. Очередной час музыки только что открыли. Именно такой красотой New Religion. Между прочим, претендент нашу двадцатку лучших и любимых на данном этапе. Поэтому, если есть желание, чтобы хит стал участником, то достаточно лишь поддержать его лайком на нашем официальном сайте centrfm.by. Голосуй за любимую музыку, заглядывай в любое удобное время и, конечно, действуй. Тебе спасибо за активность, за то, что не только слушаешь музыку, но еще и составляешь наш плейлист. Центр FM на связи. Зовут меня Глеб Глебов. Дальше с нами Майк Постнер, Сони Фодера. Много другой классной музыки для тебя.
1: Центр FM.

0: Little Love. Вот так называется этот хит. Очень красивый хит, между прочим, белорусского проекта Next. 16:10 на часах, и тебя приветствует, как всегда, правильно, Центр FM. Лучшая топовая музыка для тебя, с которой куда веселее двигаться, продолжая рабочий день, учебный день, или, быть может, выходной, если повезло чуть-чуть больше, тебе такой белой зависти по-доброму завидую и предлагаю дальше двигаться опять-таки столько с лучшей музыкой. Алок выступил у нас. Dive into the ocean от него. На вокале команда Portugal The Man. А еще Оливер Смит здесь. И классный свежий хит от Дэвида Гетта ждем. Walk Away он называется. Немного правильной, танцевальной тебе в динамике. Чтобы веселее было, оставайся, слушай лучшее на Центр FM.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: 16:31 в белорусской столице. Вместе с Центром ФМ мы двигаемся дальше. Полет, надо сказать, прекрасный. Тимми Трамп, только что автоглэм от него. У нас же время новостей сейчас, а после них уже через 2 минуты снова микс прекрасной музыки. Готовится выступить Алок. Здесь с нами Be Mine от Джеймс Хай. Снова танцы в эфире. И, наконец, легенда диджейнга Deadmau5 в компании с Wolfgang Gartner. И еще один прекрасный трек. Лови его совсем скоро. Оставайся.
1: Новости.
2: Эффективность средств, которые выделяют на оснащение и вооружение белорусской армии, должна быть максимальной. Этого потребовал Александр Лукашенко во время совещания по профильной госпрограмме. Глава государства расставил акценты для правительства и Министерства обороны на будущие 5 лет. По его словам, без современного оружия решить задачи по защите страны невозможно, но не стоит забывать и о более простой технике. Во время совещания рассмотрели итоги выполнения госпрограммы по вооружению за прошлые 5 лет. Акцент в ней был сделан на укреплении боеспособности ВВС и сил ПВО, воинские части поставили новую технику и экипировку белорусского производства. Внимание уделили и современным средствам связи. По итогам правительство подготовило проект очередной госпрограммы вооружения на следующие 5 лет. Завтра в Минске стартует форум здравоохранения Беларуси-2026. На нем собираются ведущие медицинские и фармацевтические компании Беларуси и других стран, а также разработчики инновационных технологий. В выставочной экспозиции примут участие более 200 компаний из 8 стран – Беларуси, России, Венгрии, Индии, Китая, Латвии, Турции и Швейцарии. БелАЗ и Ростех собираются выпускать карьерные самосвалы на водороде и в беспилотном режиме. Планируется, что первыми станут проекты 220-тонного беспилотника и самосвала такой же грузоподъемности на водороде. Уже сейчас специалисты перечисляют преимущества этих машин от работы в круглосуточном режиме до снижения затрат на дорогостоящих специалистов. К тому же водородная энергетика позволяет значительно снижать и затраты на топливо. Беспилотный и водородные самосвалы станут 2 флагманскими проектами. Внедрением новинок на российском рынке займется новое совместное предприятие. Уже подписаны предварительные соглашения о сотрудничестве с ключевыми горнодобывающими компаниями на союзном рынке. В центре Минска из-за строительства метро изменили движение транспорта на проспекте Машерова. Изменилось движение транспорта на участке от улицы Богдановича до улицы Даумана. Это коснулось движения в обоих направлениях. Кроме того, как сообщили в ГАИ, на этом участке уменьшили количество полос с 3 до 2. И в завершении, в Японии научились выращивать зубы людям. Ученые Киото изобрели технологию, которая блокирует белок, мешающий зубам расти. Массовое производство планируют запустить в 2030 году, когда закончатся все клинические испытания. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

0: Бразильский супердиджей Алок в гостях на Центр ФМ только что со своим Align. Голосуй, поддерживай лайком на Центр ФМ Мобай этот хит и делай так, чтобы он чаще появлялся в твоих же динамиках и для тебя же. 16.49 на часах, 10 минут и будем встречать вечер. Вечер понедельника, надеюсь, легкий день и яркий, несомненно, с хорошим настроением. Двигаемся дальше, а также под музыку Gorgon City, Армана Ван Хелдена и Another World от Медуза. Его встречаем тоже впереди в ближайшие минуты. Это Центр ФМ, все лучшее для тебя с удовольствием.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Белагропромбанк.
6: Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.

0: Вот такая красивая музыка «Run It Back» от «Gorgon City». А у нас в эфире завершает еще один час музыки. И именно, собственно, «Gorgon City» и приглашает нас в вечер понедельника, который будем проводить вместе. Очень надеюсь. Центр FM, бери с собой, а продолжай работать или отдыхай вместе с нами. Мартин Гаррикс на старте нового часа. Здесь готовлю для нас с тобой музыку от Джеймс Картер и Боб Синклар, да, «I Can't Wait». Его супер-хит, начиная с прошлой недели. Кстати, он участвует в Центр FM ТОП-2. 20. Так, тебе информация на заметку. Заходи, голосуй. Не просто слушай любимую музыку, а еще и поддерживай ее лайками.
1: Погода на Центр FM.
0: 19 градусов. Завтра в Бресте и переменная облачность. В Гродно та же самая температура, будет облачная с прояснениями, погода и, возможно, кратковременный дождь. Переменная облачность ожидается в Витебске, 22 со знаком плюс обещают там. В Гомеле до 25 тепла, и тоже переменная облачность. Переменная облачность в Могилеве, 24 со знаком плюс. В столице завтра до 22 и также переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну, вот такая вот супермузыка Bodyline от Джеймс Картер здесь. Только что для нас на протяжении 2 минут супераккорды и, конечно, супермелодии. 17:09 в стране. Центр FM продолжает дарить тебе лучшие хиты. Естественно, тобою выбранные. Не забывай это делать на сайте Центр FM Buy, поддерживать музыку лайком и, конечно, просто слушать. Получай удовольствие, в том числе от этого прекрасного вечера понедельника. С нами дальше Fisher & Tones and I. Здесь и немного обновленной классики от Basement Jacks и Стива Анджело. И, наконец, Боб Синклар, I Can't Wait от него. Буквально в прошлую пятницу эта музыкальная красота оказалась на 11-й позиции нашего чарта Центр FM Top 20. Еще один суперхит отныне участвует в хит-параде лучших. Голосуй и поддерживай, повышай позиции Боба Синклара и других любимых тобой хитов нашей радио-двадцатки лучших. Встречаем, все это впереди.
1: Реклама. Весенняя распродажа Vascona. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Buy и по номеру 7176.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
6: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Фишер и Тонс энд Ай, только что у нас в эфире Favor, прекраснейший хит, очередной прекраснейший хит для тебя, естественно, в продолжении этого яркого вечера понедельника. Его желаю тебе отличного и, конечно, скорейшего завершения рабочей составляющей. Если до сих пор еще не добрался до финала рабочего, то обязательно скорее, чтобы это случилось. Опять-таки, под музыку Центр FM, не иначе как, двигаемся дальше. Вместе с Майк Кэндис и Джек Холидей. После новостей вместе с нами Марк Найт и Мейсон, Something in the Water, так называется еще один прекрасный хит, который ждем во второй половине музыкального часа. Ну а сейчас время новостей.
1: Новости.
2: Эффективность средств, которые выделяют на оснащение вооружений белорусской армии, должна быть максимальной. Этого потребовал Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания по профильной госпрограмме. Глава государства расставил акценты для правительства и Министерства обороны на будущие 5 лет. По его словам, без современного оружия решить задачи по защите страны невозможно. Во время совещания рассмотрели итоги выполнения госпрограммы по вооружению за прошлые 5 лет. Акцент в ней был сделан на укреплении боеспособности ВВС и сил ПВО. Воинские части поставили новую технику и экипировку белорусского производства. Внимание уделили и современным средствам связи. По итогам правительство подготовило проект очередной госпрограммы вооружения на следующие 5 лет. В Беларуси запустили производство углекислого газа для выпуска лимонада и удобрений. Установку открыли на гродненском предприятии «Азот Химфортис» при поддержке Банка развития. Ее мощность – 2000 килограммов углекислого газа в час. Этого хватит, чтобы полностью обеспечить в нем белорусских производителей газированных напитков, а также металлургических и химических предприятий. Ранее двуокись углерода была импортной. Родителям напомнили, что отказ от учебно-полевых сборов грозит не аттестацией десятиклассников. В Комитете по образованию Мингорисполкома пояснили, что сборы являются обязательной частью образовательного процесса по предмету допризывная и медицинская подготовка. Без отметки за эти 10 дней ребенок не будет аттестован за год, а значит, его не переведут в 11 класс. Таксистов ждут перемены. С 5 октября вступает в силу норма, обязывающая заключать с водителями полноценные трудовые договоры, а не гражданско-правовые. Кроме того, изменится внешний вид машин. Желтый фонарь на крыше теперь должен располагаться строго по центру, чтобы пассажир мог четко видеть такси издалека и вовремя его остановить. Эти меры позволят сделать рынок перевозок прозрачнее и безопаснее. Новые правила затронут тысячи таксистов и диспетчерских служб по всей стране. И в завершение, набирать большое количество бесплатных пакетов в супермаркете – плохая идея. За это могут наказать. По словам юристов, вынос фасовочных пакетов целыми рулонами квалифицируется как хищение, за которое придется нести административную или уголовную ответственность до 3 лет. Преступление будет расцениваться как более тяжкое, если в нем участвуют несколько лиц в сговоре. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: пауза, немного релакса для нас с тобой на Центр FM. Black Friday или Pretty Like This Sun называется этот хит. Tom Model и Last Frequencies. Тот самый бельгийский гений дарит еще один суперхит нам, как раз-таки для того, чтобы можно было сделать глубокий вдох, такой же выдох и двигаться дальше, работая или отдыхая. Но только под музыку Центр FM. Clap Your Hands называется хит от Mark Knight. Именно с ним мы двигаемся дальше после новостей спорта.
1: Будь в движении! На Центр FM.
2: О спорте просто с Олегом Швека. Завершился 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В центральном поединке сошлись Брестская и Минская «Динамо». В итоге победа досталась столичной команде, которая на выезде одолела соперника 2-1. Минчане поднялись на второе место в таблице, а лидирует в первенстве действующий чемпион МЛ «Витебск». Команда набрала 17 очков и на 1 балл опережает Минская «Динамо». Третьим идет «Гомель». Барселона в 29-й раз и второй сезон подряд выиграла чемпионат Испании по футболу. Впервые в истории синегранатовые завоевали титул в Классико. На своем поле Барса обыграла Реал 2-0 и стала недосягаемой для главного конкурента. Интересно и достижение защитника Барселоны Жуана Канселу. Он первый футболист в истории, кто стал чемпионом в 4 из топ-5 лиг Европы. Помимо титула в испанской Ла Лиге, португалец выигрывал чемпионаты в Италии с Ювентусом, Англии, Манчестер Сити и Германии в составе Баварии. А тем временем в Мексике готовится к предстоящему чемпионату мира. И в связи с этим даже решили сократить учебный год на 40 дней. Именно поэтому 32 миллиона мексиканских школьников отправятся на каникулы 5 июня за 6 дней до старта Мундиаля. По замыслу это должно снизить нагрузку на транспортную систему страны во время турнира. Еще одной причиной такого решения властей стала предстоящая в Мексике летняя жара, которая по прогнозам синоптиков будет аномально высокой. Это были новости спорта на Центр FM.
1: Будь в движении! На Центр FM.
3: Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Очень надеюсь, что ты помнишь. Любимая музыка с тобой в любой точке планеты благодаря интернету и сайту centrfm.by. Заходи туда, включай онлайн-трансляцию, и где бы ты ни находился или не находилась, всегда с топовой музыкой продолжай свой путь. Mason Oy, Something in the Water. Этот хит называется именно так, а 17:50 столичное время, значит, дальше только больше. Идем по нарастающей вместе с The Prodigy. Да, легенды у нас в эфире. Hardwell здесь и много другой классной музыки впереди.
1: Реклама.
0: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Белорусский трек.

0: Ну вот он, еще один суперкрасивый хит из эфира Центр FM для тебя. Эхо называется он. The Chainsmokers, звездно-американские диджеи у нас в гостях под занавес еще одного часа. Я приветствую тебя на Центр FM. Говорю, как всегда, большое спасибо, что с нами. Надеюсь, что с удовольствием продолжишь этот вечер вместе с любимой музыкой. Опять-таки, у нас в эфире ее очень-очень много. Все самое интересное только начинается. И, конечно, идем по нарастающей. Дэвид Гетта на старте нового часа со своим Prayer. Cosmic Gate тоже здесь. После прогноза погоды через минуту и Becky Hill вместе с Chasing Status. Это звездная компания и трек под названием Disconnect от них.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
0: Облачно с прояснениями погоду и кратковременный дождь обещают нам завтра в Гродно и в Бресте. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность. В Бресте 20, в Гродно 19 тепла, в Витебске 22 со знаком плюс, в Гомеле 25 градусов, а в Могилеве до 24 тепла, в столице завтра 22 со знаком плюс и переменная облачность.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: вот так вот, немного яркой и солнечной музыки для тебя. Чика 305, он называется этот хит. Джон Саммит. И еще один суперхит нам представил не так давно. 18:10 на часах. Доброго вечера, Беларусь. Большой привет миру всем и каждому, кто слушает Центр FM. Привет и огромное пожелание прекрасного продолжения вечера. Ну и, конечно, главное, отличного настроения. Под музыку My Body от Ивзви двигаемся далее. Wake Tonight от Afrojack, Sia, Дэвида Гетта с нами. А еще здесь Тиесто, Федерик Грант и много других топовых имен впереди.
1: Реклама. Деньги должны приходить сразу, отчетность формироваться автоматически, а клиентам должно быть удобно платить любым способом. Белагропромбанк предлагает до 3 смарт-касс в пакетах услуг. Оплата картой, наличными и смартфоном в одном устройстве. Быстрое подключение для любого типа бизнеса. Смарт-кассы Белагропромбанка. Решение, которое работает за вас.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Белорусский трек.

реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: номер 7 в нашей звездной радио двадцатки лучших из лучших, хитовой двадцатки Центр FM ТОП-20, Fatboy Slim, а те самые легендарные The Rolling Stones и Satisfaction Skank от них, это еще не предел, плюс 4 позиции на прошлой неделе, а вот сколько плюс позиций на этой, зависит исключительно от тебя. Голосуй за лучших, по твоему мнению, на сайте centrfm.by, а все самое-самое лучшее, в том числе и выбранное тобой, слушай в эфире Центр FM. Здесь все просто. Двигаемся дальше. Доброго вечера. Я тебе желаю. 18:32 на часах. Время новостей. Сейчас после них здесь Hurts. Слушать будем американцев Софи Токер и их Woof. И, наконец, немного танцевального олдскула в виде Курасао от Джерри Роуперо в версии Хьюгеля. Слушай, танцуй, делай вечер ярким. Это Центр ФМ.
1: Новости.
2: Индия планирует увеличить поставки морепродуктов в Беларусь, включая переход на более широкую линейку продукции. Об этом сообщил по итогам бизнес-встречи в Минске чрезвычайный полномочный посол Индии в Беларуси Ашок Кумар. По данным индийской стороны, сейчас прямой экспорт составляет около 2 миллионов долларов. Еще значительные объемы идут через Россию. В перспективе планируется довести прямые поставки до 4-5 миллионов долларов и расширить ассортимент за счет рыбы, креветок, моллюсков и полуфабрикатов. Республиканская акция «Беларусь против табака» стартовала в Беларуси. Основная цель акции – рассказать о негативном влиянии табачной и никотиносодержащей продукции на организм человека. В последнее время стали популярными среди всех возрастных групп, особенно у молодежи, использование вейпов и других современных никотиносодержащих продуктов. На самом деле электронные сигареты могут оказывать даже больше негативного воздействия на здоровье, чем обычные сигареты. До 5 июня во всех регионах страны запланированы тематические мероприятия, круглые столы, марафоны, флешмобы, тренинги и конкурсы. В школах 14 мая пройдет единый урок, посвященный Дню семьи. С учениками будут говорить о том, как сохранять семейные ценности и укреплять авторитет родителей в глазах молодежи. В год белорусской женщины особое внимание уделят роли современной белоруски. 410 российских туристов посетили Беларусь на майские праздники по проекту «Белорусский вояж». Первый туристический поезд прибыл в Беларусь 1-2 мая, а второй – 9-10 мая. Проект «Белорусский вояж» стартовал в августе 2022 года. За это время организовано 32 рейса круизного поезда, принято 330 экскурсионных групп из России. И в завершение, в связи с работами по обустройству кольцевого пересечения улиц Кульман и Беломорской, сегодня с 20:00 изменится движение на указанных участках. В частности, количество полос уменьшат до одной по улице Кульман на участке от улицы Цнянской до дома номер 2 по улице Кульман. При этом двустороннее движение организуют по улице Беломорской. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

реклама. Один ролик. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129. Белорусский трек.

0: 18:50 минут белорусской столицы. Я приветствую тебя на Центр ФМ. Как всегда, спешу зарядить очередную порцию классной музыки и под занавес этого часа, и, конечно, в продолжение этого вечера, чтобы понедельник не был для тебя грустным. Ни в коем случае. Это отличный день, который мы продолжаем. Вечер понедельника продолжаем вместе с Rehab, а именно Right Here. И еще здесь Maguay и Vintage Culture. Финаль часа. Лови.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Танцевальное радио. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: вот и еще одна суперзвезда из мира поп-музыки появилась у нас здесь. Pink, кто подзабыл, напомню, зовут ее именно так. И ее Let This Party Start обновил уже звезда диджеинга по имени Maguay. Coming Up назвал он новую версию и, собственно, подарил ее нам вот прямо сейчас. Завершили еще один час, двигаемся дальше. Доброго вечера тебе желаю. Сейчас расскажу о погоде, а сразу после музыку подарят нам Bingo Players, Миш Миллер, а еще здесь Мортен и обязательно появится Busy Boy от Galantis. Встретим.
1: Погода на Центр FM.
0: Облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 20, в Гродно до 19 тепла. На остальных городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность. 22 завтра обещают в Витебске до 25 градусов, ожидается в Гомеле. В Могилеве 24 со знаком плюс, в столице завтра 22 градуса и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Не просто слушаем, а еще и танцуем вместе с Thunder FM. Возможно, абсолютно все, особенно в продолжении этого прекрасного вечера, когда работать, я надеюсь, уже не нужно. Мы отдыхаем, получаем удовольствие от этого отдыха. Быть может, уже добрались домой, до мягкого дивана, до вкусного ужина. А если же в пути, то опять-таки тебе хорошего настроения, улыбки пошире, бодрости, что немаловажно. Ну и если в пути действительно, то, конечно, еще и комфортного и безопасного его желаем. 10 минут 8 в стране и, собственно, дальше я готовлю много классной музыки для нас с тобой. Опять-таки, чтобы веселее было, Галантис исполнит свой Rubies Boy. Будем слушать с тобой Дона от RG. Проект On Boss, Blondish и многие другие суперзвезды. Ждем их впереди в продолжении вечера. Оставайся.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Эмма Бокелел называется он. Золотые слова. Действительно, ни в коем случае в гордом одиночестве гулять не стоит. На прогулку бери с собой Центр FM, так веселее будет. Компанию яркую и, конечно, не скучную. Ни в коем случае составим абсолютно каждому по желанию. Естественно, делай погромче и встречай очередную порцию классной музыки уже через 2 минуты. И, собственно, круглые сутки здесь можно встречать только лучшее для тебя. Других просто не держим. Не забывай поддерживать лайком любимых артистов и их творения на сайте centrfm.by. Там, к слову, и подслушивай радио, если тебе приятнее слушать музыку в интернете. Стив Аоки с нами дальше после новостей. Вот такой модненький. Здесь же с нами Dancer от Cascade. И еще один супер-диджей Unboss и Don't Kill My Vibe. От него... Яркая компания топовых и самых-самых лучших. Встречай через 2 минуты на Центр FM.
1: Новости.
2: Сегодня Александр Лукашенко провел совещание, центральной темой которого стали проекты государственной программы вооружения на следующую 5-летку и оборонный заказ. Разговор шел не о плановых закупках, а о способности войск ответить на угрозы, которые формируются прямо сейчас. Глава государства заявил, что в нынешних геополитических условиях укрепление обороноспособности – это вопрос первостепенной важности. Президент обозначил, что все плановые показатели нового документа должны работать на конкретный боевой потенциал, особо внимание уделяется эффективности расходов. Необходимо сделать так, чтобы каждый вложенный рубль работал на максимум. Беларусь направит гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану на 2 миллиона 200 тысяч рублей. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В состав гуманитарного груза войдут лекарства, сухое молоко, палатки, кровати, одеяло и другое. Беларусь готова к выявлению заболевания хантавирус. Случаи заболевания этой инфекции регистрируются в нашей стране еще с 90-х годов. Для его диагностики в Беларуси разработана собственная тест-система, которая позволяет выявлять вирус методом ПЦР в режиме реального времени. Хантавирусом можно заразиться от грызунов. Специалисты напоминают, что чаще всего заражение происходит на дачах во время сельскохозяйственных работ или отдыха на природе. Основная мера профилактики – избегать контакта с грызунами и тщательно мыть руки после уборки помещений. При высокой температуре, сильной слабости и болях в пояснице следует сразу обратиться к врачу. Летом в детских лагерях смогут оздоровиться около 78,5 тысяч юных минчан. Общая стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь составит порядка 930-950 рублей. Из этой суммы размер бюджетной дотации составит на одну путевку в стационарный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 15 дней 302 рубля, а в лагерь с дневным пребыванием 127 рублей. И в завершении 5 стран объявили бойкот Евровидению из-за участия Израиля. От выступления на конкурсе отказались Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения. Этот протест стал крупнейшим бойкотом в истории шоу со времен Евровидения 1970. Юбилейный 70-й конкурс песни Евровидения пройдет с 12 по 16 мая в Вене. В конкурсе примут участие 35 стран. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: Белорусская команда Аскета и Нейтан Чей у нас в эфире. Overdrive от них. Прекрасный хит. Спасибо артистам за него. И, конечно, двигаемся дальше. Продолжаем вечер на Центр FM. 19.49 на часах. Их сверим. Дальше предлагаю делать погромче и настраиваться на очередную порцию любимой музыки. Не забывай, пожалуйста, слушать ее не только в FM-диапазоне на 101.7 FM в Минске. Например, их варианта. Не забывай. Да, в интернете мы тоже присутствуем. Да-да-да. Сайт Центр FM Бай. Включаем онлайн-трансляцию и наслаждайся любимой музыкой в любой точке планеты. С нами дальше Стив Аоки, как и обещал, Does Your Father Know You Dance Like That? Так называется хит от него. А еще будем слушать музыку от Джон Саммит. Впереди.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: доброго, нескучного музыкального вечера тебе от Центра FM. Самые искренние пожелания. Лови максимум классной музыки впереди. Делай погромче, не просто слушай, а еще и танцуй вместе с Центра FM. Это возможно. И все это, естественно, только разминка перед нашими вечерними радиошоу, посвященными исключительно танцевальной музыке в 22.00. Стало быть, в 10 вечера мы встретимся именно в них. Ну и, конечно, там уже как следует потанцуем. А пока давай-ка будем разминаться. Подвозку Джона Ньюмана и его обновленный хит «Love Me Again» впереди. Мортен здесь появится со своим суперхитом и «Дон Диабло». Ждем его также в ближайшие 15 минут. Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, тебе прекрасного вечера пожелания и, конечно, оставайся с лучшим.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Облачную с прояснениями погоду обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 20 тепла, в Гродно 19 со знаком плюс. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается переменная облачность. В Витебске 22 градуса, в Гомеле до 25 тепла. В Могилеве 24, в столице завтра 22 градуса. Переменная облачность ожидается в Минске.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Далее Medix XTTC.
1: Категория 16+.
0: Medix. Диджей номер 53 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль Hard Dance Rave Techno. Известен треками My Gazelle, Rave Till My Grave и Mix The Master. Слушай

0: Вы слушаете Medix радио шоу XTTC на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фильмов.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Мэдикс радиошоу XTTC на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Мэдикс. Диджей номер 53 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль Hard Dance Rave Techno. Известен треками My Gasoline, Rave Till My Grave и Mix The Master. Слушай

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Категория 16+. Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк.

слушаете радиошоу Wonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: to listen again, be sure to follow the Vonic Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Vonic Sessions на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
4: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк. Легенда. Дважды лучший диджей.

слушаете радио-шоу «Вонник Сэшенс» и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радио-шоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк. Легенда. Дважды лучший диджей.

слушаете радиошоу Unique Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM.
1: Close your eyes and breathe.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM. Танцевальном радио Беларуси.
2: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
3: Пол Ван Дайк.

0: This is Vonic Sessions
1: with Paul Van Dyk.
2: Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Paul Van Dyk на Center FM.

0: to follow the Vonic Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Вы слушали Paul Van Dyke и Vonic Sessions.
3: Реклама. 1000 фриспинов! Макс Лайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: FM.
1: You reap what you sow. No doubt you're alone. You reap what

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.